0: Ша ша ша.
1: Мои Ли, мои Григори, унде приказ ма? Или ту жака?
2: Бини ма.
1: Григори ту фака тромпета?
2: Бини ма.
1: Шо трек ла тоба, бай?